0: Trigger FM. Werbung. Unser Sponsor www.nacktemark.de. Trigger FM. Das Radio der freien Medien. Immer unzensiert. Auf triggerfm.com.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».